вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: только три дня. С 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Кларан», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Впервые в Латвии международный турнир 3x3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3x3 хайп-хоккей.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: 6 часов и 43 минуты.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl LV. Lidl. Стоит того.
5: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
6: Arī tu?
5: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
6: Nekad.
5: Pieejamas dagādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku Гайя дистанция.
6: Пивенуйся.
7: Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3 на 3 хайп-хоккей.
8: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Только три дня, 16 по 18 июля, в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенселис», «Клоран», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: Наташа Горбачева.
11: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на

смотрите Инстаграм и ленту Инстаграм, Фейсбук, да и, в принципе, просто по сторонам, в плане того, насколько люди цепляются за это лето и начинают заниматься, выкладывать различные фотографии, связанные исключительно с летними приблудами и получением отдыха именно в этот период. Итак, тут, пожалуйста, вот у нас сами, друзья, тут и походы, и на лодочках решили с детьми обязательно скататься. Сейчас я смотрю, что насколько стал популярен вейк. Это когда такой, ну, даже проезжая по городу, мы видим такой как небольшой прудик где-то на берегу реки, канат, ребята держатся за этот канат, канат, получается, тебя тащит, а ты такой доске, ну, такой серфинг как раз-таки на минималках на случай, если никаких волн нигде не предвещается. Но выглядит уж круто. Смотрю сейчас тоже о том, что стало достаточно популярно, что кто-то еще догадался.

договариваться с катером, и тогда как-то к катеру тебя тоже привязывают, и тоже пытаешься балансировать на этой доске. Ну, круто! Столько всего, я не знаю, все попробовать хочется. Времени мало, но его нужно обязательно находить для того, чтобы получать удовольствие. Я уже признаюсь, обожралась черешни до такого состояния, что мне кажется, у меня начинается аллергия. Но я знаю, что в ближайшие пару недель нужно прямо на это дело налегать. Потому что, как вы понимаете, горох уже пропал. Да, несколько раз есть что-то, ой, тут дороговато, тут еще что-то, все, нету больше ни за какие говришки. Поэтому рассказывайте, делитесь, как вы получаете удовольствие от этого лета, что может быть в списке. Да, все понятно, шашлыки, встречи с друзьями на даче, это обязательно. Но, может быть, что-то хотели попробовать, такое еще до этого не пробовали. Наш WhatsApp 25037, буду рада пообщаться. All-time favorites.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту пятницу, 17 июля, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без существенных осадков. Курсом температура воздуха составит до 23 градусов. В Латгало-Восточном Видземе воздух прогреется до 26 градусов. В центральной части нашей страны и в столице ожидается до 27 градусов. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду.

Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio.

0: многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
3: Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3 на 3 хайп-хоккей. New entry.

готовятся к своему сезону, либо отдыхают. Но нет, действительно, работают, да, потому что сейчас в Дании прошел летний всемирный конгресс Санта-Клаусов, и там в потрясающем небольшом городке собрались сотни-сотни Санта-Клаусов. Они все приехали в своих же таких достаточно жарких нарядах, да, в шубках своих красненьких, с колпачками, борода, все присутствовало. Местные жители, конечно же, переживали о том, как они смогут в этот период и в самый такой, можно сказать, разгар жары себя хорошо чувствовать, но какая-то волшебная магия помогла им справиться с этим вопросом. Итак, чем же занимаются вообще Санта-Клаусы на таких конгрессах? Конечно же, сверяют свои списки хороших и плохих мальчиков и девочек. Понятно, что кто-то сейчас скажет, а давайте-ка присылайте мне на e-mail. Нет, тут так не работает. Да, чтобы никого дважды, судя по всему, не поздравили. Также обсуждают подходы к современным детям, да, все-таки меняются некоторые тенденции. Также

вкусом. Я думаю, летом. Угу, угу. Иногда даже приходится задействовать семейный бюджет. Ну а что делать? Что делать? Да. А также обсуждают о том, что и как вообще, какие шуточки необходимы, да? Как правильно приветствовать молодежь и детей, собственно, тоже. Что будут делать? Есть такие соревнования по поеданию имбирных различных пряников. Можно, конечно, и вот, как я говорила уже в упаковке, подарков тоже посоревноваться. Но в любом случае, видите, тимбилдинги происходят везде, даже у Санта-Клаусов. Поэтому не забывайте и про свой летний тимбилдинг. Предлагайте начальству, говорит, посмотрите, уже Санта-Клаус уже в Дании встречается. А мы что? А где наш оплаченный компанией шашлык? Где он? Вот смело можете требовать. Если нет, то присылайте наш WhatsApp 25037, мы потребуем. Обязательно.

0: Джемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.

утро. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую доченьку Марию. С днем рождения, сегодня 7 лет. Любим сильно, и пусть все мечты сбываются. Мама Кристиана и папа Юра. Да, мама Кристина и папа Юра. Ну все, родители поздравляют. Они говорят, как раз едем сейчас в машине, так что... Мария, поздравляем тебя с днем рождения. Поздравляю лично, поздравляют родители. Так что будь молодцом, пусть сегодняшний день обязательно заладится. Он в любом случае будет потрясающим. Но, как обещала, теперь музыкальная композиция из топ-20. Это был номер 15.

обязательно сообщи нам об этом. Между прочим, сообщили вот буквально только что о том, что на улице Каунсема небольшая авария произошла. Будьте внимательны на сразу же вот с перехода на Бривибус после улицы... Ой, не Бривибус, а Лейлербус. Маргретес, да? И переход на улицу Каунсема, там произошла небольшая авария. Возможно, это как-то повлияет на движение, но будем надеяться, что все в ближайшее время решится. Будьте внимательны за рулем.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

поговорить про, ну, скажем так, именно про, наверное, какие-то актерские лавры, то тут есть подозрение, что Мэтт Дэймон, скорее всего, всю эту похвалу заберет себе, потому что прям отдельно говорят о том, что он потрясающий, это лучшее, что он когда-либо делал, если это говорить про кинематограф непосредственно. Ну и, в принципе, что «Одиссея» Кристофера Нолана, ну, называют уже лучшим фильмом режиссера. Хотя я вижу в интернете очень-очень-очень-очень много и негативных отзывов, несмотря на то, что самого фильма еще пока что никто не видел. Хотя вот-вот, по-моему, на этой неделе как раз-таки Антон Долин сможет посмотреть этот фильм и уже на следующей неделе придет к нам и расскажет свое ощущение, или он уже посмотрел, ну, буквально это считанные денечки. Поэтому я знаю, что Антону Долину фильм очень понравился. Многим кинокритикам не понравился. И поэтому, конечно, все остается за нами. Все дело остается за нами для того, чтобы посмотреть, сделать свои выводы, как всегда. Никому доверять в этом мире нельзя, даже таким серьезным кинокритикам, как Антон Долин, но и тем более нашему мнению. Поэтому все лучше посмотреть самостоятельно. Многие считают, что вот этот вот излишний блокбастер в такой греческой истории совершенно неуместен. Перебарщивают, как всегда, с древнегреческими богами, перебарщивают с визуализацией, с картинкой, что слишком... слишком, да, это похоже на какой-то просто боевик, а хотелось чего-то поспокойнее. Ну, что бы хотелось нам, как говорится, никого не интересует, поэтому будем смотреть, как все это увидел Кристофер Нолан, и как он увидел новую «Одиссею», и ясно и понятно, что весь актерский состав был подобран не просто так, пускай кто-то не согласен, но, в принципе, видение, да, вот, да, я так вижу, я так хочу, я так делаю, имеет право на свое мнение Кристофер Нолан, ну, а нам остается лишь посмотреть в свое время и сделать уже личные выводы, сказать, ну, знаете, а мне кажется, что не очень, или наоборот, что это потрясающий фильм и войдет в топ-10 того, что нужно посмотреть вообще в течение всей жизни. Совсем скоро мы об этом узнаем, и, как я уже сказала, на следующей неделе к нам придет Антон Долин, ну и сегодня у нас гости, так что, друзья, готовьтесь, будем говорить про хоккей непосредственно, да и вообще у нас еще есть билеты на тот самый хоккей 3 на 3, который состоится уже в эту субботу и в это воскресенье.

длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

вот затравочку сделала, но совсем скоро я уверена, что наш телеграм-канал с сумасшедшими кружочками Андрей будет там раздавать по полной. По полной, не, в коем случае никаких намеков на его форму. Нет, нет, нет. Все-таки он прекрасно выглядит. Почему я это говорю? Возможно, есть ощущение, что он слушает все-таки, но нет. Скорее всего, он

0: говорю не только тем, с кем я уже поздоровалась, но и Артура Колда, который у нас в гостях. Артур, привет.
1: Доброе утро.
0: Так, все здорово. Смотри, я тебе прям микрофон включила. У нас все получается. Это отлично. Так, просто у нас за техническую часть обычно отвечает Андрей, который сейчас отправился на международный музыкальный фестиваль. Ну, ты чувствуешь зависть в моем голосе. Ну, это нормально, это нормально. Так, Артур Кулда, для тех, кто не знает, это бывший профессиональный наш хоккеист, ну, а ныне спортивный менеджер турнира 3 на 3 хайп хоккей. Еще раз привет, Артур.
1: Привет, привет.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, что значит быть спортивным вообще менеджером?
1: Очень весело, очень интересно. Надо постоянно решать какие-то вопросы, с кем-то договариваться. Вообще, все лето этим занимаюсь, и мне нравится.
0: Я так понимаю, что вот к нам приходили тоже организаторы, судьи приходили, турнира. Понятно, что это все происходит сейчас в таком масштабе впервые в Латвии, и я уверена, что не последний раз, поэтому мы видим, что уже

0: все очень ждут начала турнира. И я тоже весь в предвкушении.
1: Но насколько легко было собрать, ребята? Я понимаю, что именно этот период для турнира выбран не просто так, потому что это некоторое там межсезонье. То есть ребята с НХЛ, у них есть какой-то перерыв, они могут в чем-то поучаствовать. Во-первых, я удивлена, что хоккеист вообще не упускает ни одной возможности поиграть и выйти вновь на лед.
0: Если что, у нас будет, наверное, самый сильный по составу турнир 3-3 вообще в Европе. И именно это время вот в июле выбрано, потому что многие хоккеисты уезжают в свои клубы уже на следующей неделе, поэтому как часть подготовки к новому сезону и последняя возможность провести хорошее время и кайфануть в Риге, это прямо вот супер. Еще и погода нужно. Классная, да. Так что...
1: Так, Артур, а темой авторпартии ты тоже уже занимаешься или еще нет пока что? Сначала все-таки спортивные мероприятия.
0: Ну, эту идею авторпартии я все подкинул, и все приняли на ура. Так что
1: я не сомневаюсь.
0: Все так, как надо, все, чтобы хоккеисты были довольны и обязательно все приехали на следующий турнир в следующем году.
1: Так, я, кстати, у тебя хотела спросить, потому что к нам приходили тоже, я говорю, как вот организатор, мы не успели задать этот вопрос, я потом только думаю, я как человек, который хоккею именно внутри, там, если говорить про правила и все остальное, я не сильно осведомлена, однако мне нравится просто наблюдать, у нас тут тоже, знаешь, в конкурсе участвовали девчонки, говорит, да мы не знаем вообще, там просто много красивых парней, говорит, мы поэтому покупаем билеты и идем туда. И мне кажется, что это тоже отличный повод провести время. Как насчет тренера? У них как бы вот собирается команда, состав, но их же не 3 человека, там сколько в каждой?
0: В каждой команде будет от 7 до 9 полевых игроков. В некоторых командах будет тренер, то есть стоит на лавке, но по факту это такая фигура, которая пока что нужна, но можно и без нее обойтись. То есть,
1: начала.
0: Да, так как игроков мало, можно легко договориться, кто после кого выходит и что надо делать.
1: Для ребят, наверное, это тоже круто, такие, наконец-то мы без тренера. Нам тут рассказывают, что делать, а мы тут сейчас сами.
0: Естественно, вообще формат 3-3 всем хоккеистам очень нравится. И, опять же, арена Рига. Можно очень классно поиграть в хоккей.
1: Так, расскажи, пожалуйста, ты уже знаешь, как будет выглядеть кубок?
0: Сегодня мы поедем забирать его. Пока что не знаю, но точно будет большой и красивый.
1: Большой красивости. Так, подожди, но кубок будет только за первое место или как обычно?
0: Да, у нас будет кубок только за первое место.
1: Да. За второе и третье пожмем друг другу руки, скажем, вы молодцы, приезжайте в следующем году, ребят.
0: Естественно.
1: Хорошо, но все держится в тайне. То, как будет выглядеть кубок, вы не будете показывать в социальных сетях до того самого 19 числа.
0: Не планируем.
1: Не планируете.
0: Приходите, наслаждайтесь игрой и узнайте, что будет дальше.
1: И уже в самом конце вы увидите большой-большой красивый кубок. Но об этом мы еще поговорим после небольшой коммерческой паузы. На гостях Артур Кулда. Если у вас есть какие-то вопросы, смело задавайте.
2: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 кг 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 кг 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam. Сосед. На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тяково, евро 45. И зефир Лайма 4.

0: и вида. 2.49. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Вау! Ничего себе предложение! Садовое кресло с подушкой 79,99. Аккумуляторная газонокосилка 249 евро. Садовые светильники на солнечных батареях всего 39 центов. Кассин Укай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Кассин Укай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
5: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: вокзале Цинтарі. Билеты в Билешу сервис.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

0: Дуда рассказал о том, что у них тут и бывает и мерч, и все в процессе организации, уже последние денечки остались. Ребята справились, такой непростой задачей, потому что я знаю, что, по-моему, только в начале мая вы точно уже определились по датам времени, была зарезервирована арена, и вы, в принципе, сейчас, извините, середина июля, то есть за 2.5 месяца.
1: Да, только, мне кажется, даже в конце мая подтвердили, поэтому все надо было очень оперативно делать, решать вопросы, привозить игроков, договариваться.
0: Делать дела, решать вопросы.
1: Ну, интересно.
0: Насколько ты быстро вообще согласился на то, чтобы вот впрыгнуть в такую инициативу?
1: В принципе, как только идея появилась, я сразу был готов.
0: Берите меня.
1: Да, с разными игроками начал уже, может быть, в марте, в апреле говорить, так закидывать, что вот, возможно, у нас будет турнир.
0: Ребята, у нас такая мысль. Да. Мы уже всех тут ищем, мы сейчас всех собираем.
1: И да, из разных сборных с разными хоккеистами общался, и да, некоторые сразу показали свой интерес. Обычно это те, кто уже бывал в Риге и кто играл со мной, поэтому я очень рад, что они приедут.
0: Я тоже про это подумала, что тебе, конечно, достаточно просто было договариваться с ребятами, потому что с многими из сборных других стран ты встречался на льду, и вы друг друга знаете, и как вот кто-то продолжает, допустим, там играть до последнего, а ты уже хочешь, ну, как я понимаю, ты уже больше переходишь в сторону организации, да, то есть ты как бы или ты готов?
1: Нет, я же еще профессиональный хоккеист, у меня контракт в Дании на в следующем
0: тебе
1: сезоне.
0: Тебе нужно будет еще успеть, короче, и туда.
1: Да, я поэтому все равно тренируюсь. Вот сейчас с вами закончу эфир и поеду на арену. Так что все в процессе.
0: Но здесь ты не будешь играть, потому что, ну, слишком много еще вопросов по организации, чтобы не мешать одно с другим. А, ну, плюс тебе нужно быть, наверное, непредвзятым все-таки. Не как судья, но все-таки. Если ты будешь прям внутри этого дела.
1: Понятно, что как хоккеист ты хочешь и сыграть, и там, не знаю, выйти и подраться, и еще в организации успеть, но все-таки решил, что лучше.
0: То есть более в рамках хоккея это легально подраться, как бы.
1: Да, конечно.
0: Кстати, смотри, вот здесь ты сказал про поводу подраться, это такая, ну, действительно хорошая спортивная агрессия, которая должна быть. И в хоккее она очень такая явная. Я просто посмотрела различные названия вообще клубов, и обычно везде используется там Minnesota Wild, то есть такие какие-то дикие ребята, обязательно какие-нибудь ураганы, обязательно какие-нибудь пираты и прочее. То есть какие у тебя приходят названия, связанные с и названия клубов?
1: Ой, я в своей карьере играл и за дятлов, и за пингвинов, за тигров, за кого только не играл.
0: За полярных медведей и прочее. Мы к чему? Мы к тому, что у нас есть, конечно же, 2 билета на турнир международный, да, который уже состоится 18 и 19 июля, ребят. Поэтому мы подумали и решили, если бы у вас, если бы ты создавал прямо сейчас какую-нибудь хоккейную команду, зная правила того, что нужно придумать что-нибудь агрессивное, какие-нибудь лавины, какие-нибудь грозы, какие-нибудь ураганы, обязательно, я вот смотрю, что есть традиция прикладывать каких-то животных к этим делам, поэтому просто придумываем название того воображаемого хоккейного клуба, который ты прямо сейчас бы создавал. Те идеи, которые нам понравятся, мы обязательно подарим, помимо того, что билеты, но еще нам же очень важно, помимо того, чтобы получить, в принципе, автограф самого Артура, мы сейчас его без этого дела не отпустим, может быть, и наших ребят, кто будут играть и представлять Латвию на первом международном турнире 3x3 хайп хоккей. Что думаешь, получится у нас?
1: Я думаю, получится.
0: Ребят, слушайте, ну все, Артур прям сказал, я сейчас это записала, поэтому через какое-то время мы обязательно его по этому поводу помучим, ну а пока что у вас есть время для того, чтобы присылать свои варианты на наш WhatsApp 25037, буквально через небольшую коммерческую паузу, мы обязательно

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Таус Лукс Экспресс.
2: Когда Sky & More говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез.

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: 11. Jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējušos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
2: Vai esi gatavs dragreisam?
3: Lucky Bet Dragreisa festivāls no 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils lidostā. Eiropas un Skandinavijas ātrākās dragreisa automašīnas. Skaļākie motori. Lucky Bet aviešos ar drosmīgiem kaskadieriem un elpu aizraujošiem motovlēcieniem pāri lidmašīnai. Biļetes aula.lv.
4: Atgādinām. Azartspēles ir atļautas no 18 gadiem.
5: Plaši atteikušos reģistru meklē registrs.laui.gov.lv.
6: Впервые в Латвии международный турнир 3x3 «Хайп Хоккей» с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои «Ice Fight» прямо на льду уже 18 и 19 июля в «Xiaomi Arena». Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3x3 «Хайп Хоккей».

0: Кулда и Артур, я тебе скажу так, тебе будет нелегко определить победителя, потому что у нас оказалось тут много вариантов. Буквально пару минут назад я говорю, ребят, хоккей, игра спортивная, игра агрессивная, но в этом плане тут агрессия такая, в позитивном ключе, использующаяся все тестостероновые мальчишки, мужчины на поле, поэтому нужны серьезные названия. Итак, в качестве вариантов прислали, если вы, наши слушатели, прямо сейчас создавали свой клуб, то, возможно, это были бы агрессивные слизняки, а ледовые гладиаторы, я тебе сейчас не просто так, тебе надо будет все-таки кого-то выбрать. Далее у нас Ригас Капибарас, как предложение. Шпагат Ван Дамма, как вариант. Взгляд Чак Норриса, пожалуйста, тебе. Зуб Ови в пожелании. Также укротители строптивых. Это тоже подходит, мне кажется. Целеустремленные кабаны. Тут тебе, пожалуйста, кусачие гуси. Бешеные бобры. Ледовые гладиаторы. Снегобарс. Пожалуйста, как вариант. Вейксмас Риппа. Тоже без этого никак. Нам надо будет с тобой как-то определиться, кому же мы подарим.
1: Такие подарочки. Классные названия. Честно, я вот сейчас их всех, наверное, запишу. И когда, если надо будет делать команду для какого-нибудь турнира, по-любому их можно использовать.
0: Я, кстати, тоже так подумала. Тут вообще, ребята, мы не думали, что вы настолько талантливы и разнообразны. Но если запомнился ли тебе какой-нибудь сейчас фаворит вот из тех, которые...
1: Ну, сейчас Шпагат Ван Дамма, конечно, шикарен. Укрощение строптивых тоже креативно. Но я вот вижу, что кто-то даже сделал уже лого.
0: Целую эмблему.
1: И целую эмблему.
0: Хоккейного клуба.
1: Поэтому, наверное, я выберу то название, где уже есть эмблема. И...
0: Ригас Капибарас, да. Друзья, становится победителем. И, кстати, Олег прислал, и у него последние цифры 356. Олег, мы тебе пришлем билеты обязательно. А

0: Благодарим тебя за твою оригинальность. И еще тут постарался с эмблемой. Действительно, очень круто. Мы обязательно выложим тогда наш Инстаграм, столь важную работу, правильно?
1: Ну все. Обязательно все. Надо. Хоть мерч делай с таким лого.
0: Ай, ребят, спасибо вам за это. Так, и теперь давай переходим к главным вопросам. Где купить билеты на bilishoservice.lv? Это мы уже не раз говорили, но я смотрю, что ребята спрашивают, а где можно будет посмотреть, и есть ли какая-то прямая трансляция, если не удается и не успеваю доехать до Риги, и вот 18-19 числа, и присутствовать на самих матчах.
1: Да, такая опция есть. У нас будет pay-per-view трансляции на 24 Sport App. А также, мне кажется, 10 или 15 евро, и у тебя доступ на хоккей весь день, включай, выключай, смотри, когда тебе удобно. Также то же самое, бои, концерты, все будет там.
0: Так как это новый такой формат, и не все понимают, что действительно ты приобретаешь билет на целый день с развлечениями, что важно, ты можешь выйти из арены и потом совершенно спокойно вернуться. То есть, если ты приходишь там с ребенком, вы посмотрели какие-нибудь игры, потом пошли погуляли в городе, потом опять вновь вернулись. То есть, такого, в принципе, как в качестве спортивного формата, ну, нет никаких аналогов.
1: Да, да, такого нет. Мы считаем, что это классно, это по-настоящему фестиваль хоккея.
0: Фестиваль хоккея. Слушай, да. Здорово, классно. Это такое подходящее к этому название, тем более, что и сами ребята, я так понимаю, что приедут сюда, там, кто-то в первый раз, кто-то в Риге уже играл и любит Ригу. Будете ли вы организовывать какие-то не знаю, может быть, какую-то экскурсию по городу? Что-то такое для того, чтобы ребятам показать? Или у них не будет на это время? Тут уже все, приехал сразу, форму, пожалуйста, клюшку и вперед.
1: Кстати, вот многие команды, я им как бы предлагал, что давай я вам сейчас ресторан зарезервирую, вот идите туда, идите сюда. Кто-то сказал, нет, мы будем туристами, мы будем сами гулять.
0: Ах так, ничего себе! То есть, в принципе, мы можем сказать, что 18-19 июля, если вы уже до Xiaomi Arena не доберетесь, то ходите, по крайней мере, по городу, вы обязательно встретите серьезных, красивых спортсменов.
1: Конечно. Они очень рады, что сюда приехали. Вот все пишут сообщения. Так что...
0: Им еще и с погодой хорошо. Артур, ты как заказал так вообще? Тут до этого дожди, потом дожди, а здесь все так круто складывается.
1: Да, очень-очень рад этому. И надеюсь, что...
0: Артур, я уверена, мы, во-первых, от топ-радио мы рады были поддержать и поддерживаем столь важное начинание в нашей стране. Мы всегда за спорт, всегда за то, чтобы что-то придумывать для того, чтобы развивать и Ригу, и Латвию, и все это спортивное движение. Мы уверены, что если такой спортивный менеджер, то тут у ребят все обязательно сложится. Я желаю тебе удачи, чтобы все, кто должны были, доехали, приехали, показали офигенный хоккей. Ну и обязательно ждем информацию про то, что в следующем году в Риге состоится уже второй международный турнир по хоккею 3 на 3.
1: Да, очень ждем этого и надеюсь, что все получится.
0: Обязательно получится. Еще раз желаем тебе удачи и не только тебе, а каждому спортсмену. До встречи. Пока-пока.
1: Спасибо. До свидания.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Мороженое Айс 35 центов. И питьевая вода 5 литров, только 65 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Vasaras dišpirkumi – veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Любишь получать подарки?
7: Тогда скорее в РД Электроник.
6: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
7: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
6: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
7: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

0: Диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того!
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля особые цены с Мего Дрогс. Свиные ребрышки в маринаде 5,49 и печенье Светлана 5,49. Мего Дрогс для друзей дружеские цены.

пробки именно в этих направлениях. На Крустос до 5 минут, со стороны Гранита примерно, тоже примерно 5 минут. На Авантовом мосту зафиксировано небольшое затруднение уже ближе к Валдемару до 5 минут. На улице Лачклаш, в районе улицы Сатеклас, а на этом перекрестке там тоже примерно 5-7 минут ты потеряешь. Бривибас, в районе Густава Земгала, а также небольшая пробка на улице Пернова, ближе между... там, где улица Барона, и ближе к улице Бривибас, вот этот часочек, тоже небольшая пробка, там зафиксировано. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщи мне на наш WhatsApp 25037. Ну, а я прошу тебя быть внимательным за рулем.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

подарки, да, вот Олегу переотправила только что билеты, но так как еще и сегодня пятничный такой, можно сказать, эфир, да, и Артур Кулда сам присутствовал здесь и решал, кто же станет победителем, поэтому для Олега я прислала не, скажем так, билеты, короче, на два дня, и на 18 и на 19 июля. Те, кому не удалось в этот раз выиграть, то смело заходите на bilishservice.lv, там вы сможете приобрести те самые билеты. Топ-радио очень рад поддержать спортивное мероприятие, потому что что? Спорт — это круто! Это то, чем Андрей делает вид, что занимается, но на самом деле не занимается. Я, честно говоря, пытаюсь, но все тоже не так уж и просто. Ну, а мы, конечно, хотим это популяризировать, чтобы все в Латвии были такие спортивные, подтянутые. Ну, не как прям хоккеист, ладно, что такой перебор не надо, но, как говорится, мышечная масса после 30 пригодится. Пригодится, друзья мои. Слово «ягодицы» здесь тоже подходит в рифму, и, в принципе, для того, чтобы они выглядели соответствующим образом, спорт тоже необходим, без этого никак. А когда они уже есть, красивые формы, хочется как можно чаще появляться на море, все это дело показывать, и когда-нибудь, возможно, покажем в красном купальнике, либо я, либо Андрей. Рано или поздно этот момент обязательно настанет. Что, я считаю, что если уж мы продолжаем столь важный темой, то нам и музыкальная композиция. Не умею грустить. Это все тут Жиган и Нилетто расскажет про то, как это происходит у них. Ребят, спасибо. Встретимся уже в следующем часе. Да, буквально через пару минут.

Что я могу сказать? Я могу сказать всем доброе утро. Пожалуйста, будьте внимательны за рулем. Пробок сегодня особо не наблюдается, потому что что? Погода хорошая, про нее я совсем скоро расскажу. Ну и в связи с этим, естественно, большинство людей на удаленке, да и здесь на каникулах, вообще прекрасно. Еще раз всем доброе утро. Наш WhatsApp 25037.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту пятницу

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вау! Ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс 5,5 мм 12,49. Стул Домолетти до столовой комнаты 19,99. Кухонный смеситель всего 19,99. Кассинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Кассинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с

самое, друзья, мы хотели напомнить о том, что твой рецепт силы – это много белка, много отличного вкуса. И в магазинах Лидо ты найдешь полезные блюда с высоким содержанием белка, которые дают энергию. Например, куриное филе на гриле, там шашлык из индейки, творожные оладьи, другие различные богатые белком блюда. И, в принципе, если ты не успеваешь что-то приготовить, то просто приезжай в магазин Лидо, и ты сможешь взять все необходимое с собой. Ты сможешь приготовить это дома, будешь есть все с пользой. Поэтому ищи необходимые продукты в магазинах Лидо. Лидо за все настоящее. Так, как вы понимаете, сегодня у нас тоже есть тема для нашего интерактива. И, конечно же, есть подарки. А именно подарочная карта на сумму 30 евро в Лидо. Ты можешь ее потратить на то, чтобы отправиться в ресторан Лидо, для того, чтобы всей семьей перекусить, для того, чтобы провести какое-нибудь приятное время, для того, чтобы отметить важное событие. Но также ты смело можешь отправляться, как я уже сказала, в магазины Лидо и просто все закупиться исключительно для себя. Ну и своей семьи любимой, конечно же. Так, поговорим про продукты, которые рано или поздно или когда-то становились для тебя, для твоей семьи, для вашего офиса моментом раздора, моментом скандала, когда люди решают, что им нужно провести свое личное расследование. Практически мы все попадаем и становимся участниками какого-то детектива, а именно, например, ну все начинается с фразы «Так, кто сожрал?» И там дальше уже троеточие. Например, «Кто сожрал мой десерт?» Да? У нас дома такие расследования проводятся достаточно часто. Есть пироженки, конкретно вот в моем случае я люблю корзиночки. И покупаются они для меня, да, потому что типа все мои домашние любят совершенно другие пироженки. Но рано или поздно наступает тот момент, когда кто-нибудь нет-нет, да и сожрал. Потом, конечно, начинается вот это вот «А я думал, ты не будешь!» Уже так долго лежала и прочее. Но, конечно же, такие истории есть и в офисах. Я верю в это. А чем больше семья, тут когда встречаются на семейные всякие праздники, а когда на какие-то корпоративы, а когда с друзьями просто выехали все за город и в огромном доме, тут кто-нибудь для себя что-нибудь отложил. Поэтому, пожалуйста, давайте, именно такие истории сегодня нас интересуют, меня конкретно лично. Лучшая история получит тот самый подарок. Я говорю про подарочную карту на сумму 30 евро в Лидо. Наш WhatsApp 25037. Вот эти вот пищевые преступления. Кто-то что-то съел, а это было мое.

0: Особенно, ну, это, конечно же, часто бывает в большой семье. Сами понимаете, тут не щелкать нельзя. Ну, и вообще следить за тем, что в холодильнике тоже необходимо. Итак, доброе утро, пишет наша радиослушница. У меня таких историй очень много, ведь семья большая, и все норовят себе добыть ту самую вкусняшку. Он говорит, так вот, была у меня такая ситуация с мужем. Купила баночку дорогой фисташковой пасты специально для десертов. Муж решил, что это обычная шоколадная намазка какая-то. Он говорит, и за вечер съел просто половину вот этого всего с батоном. Я до сих пор вспоминаю стоимость каждого его бутерброда, пишет наша радиослушательница. Да, это, кстати, факт, Наталья. Я вас понимаю, тут такое все бывает. Потому что, ну, мужчин вообще не сильно, чтобы так разбирались. А причем в тот момент, когда ты говоришь, ребят, хочу обратить ваше внимание, сейчас в холодильник кладу суперважную намазку, фисташку специально куплено. Никто, прошу вас, не трогайте. Вы слышите меня? Не трогайте. То это, конечно, где-то проходит фоном и совершенно не закрепляется в сознании наших близких и родных. Так, я вижу, что у нас уже много историй пришло. Я обязательно успею их рассказать буквально через небольшую коммерческую паузу. Напоминаю, что сегодня мы ведем те самые продуктовые расследования. Кто что съел из того, что было отложено специально для мамы, для папы или для других участников вот этого семейного сообщества тоже. Такой личный детектив. У всех такое бывало. Бывало на работе, бывало в других корпоративных мероприятиях. Ну и, конечно же, я думаю, что история, где в семьях живет много людей, мы знаем. Тут нужно быть особенно внимательными. За самые классные истории я подарю подарочную карту на сумму 30 евро в Лидо, потому что Лидо — это то место, которое встречает радушно всегда и нас, и семьи, и любые праздники. И 30 евро подарочная карта пригодится еще и для того, чтобы сходить обязательно в магазин. После небольшой коммерческой паузы мы продолжим с вашими историями. Оставайся с нами.
1: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Сезон с пречи из Пардушина.

0: Любишь получать подарки?
1: Тогда скорее Верде Электроник.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicle Sales.

есть наша радиослушательница. Говорит, я глубоко беременна сейчас, да, очень тянет на вкусняшки. Купила себе шоколадку, спрятала ее на полочке. Ну, конечно же, в смысле, что съем чашечкой кофе. Но стоит этот самый момент, открывая полку, шоколадки нет. Первая мысль, конечно, кто слопал мою шоколадку? Села, начала все анализировать. Детей дома нет, муж на работе, собака не доберется. Неужели это я? Подумала наша слушательница. Решила открыть мусорник, проверить на наличие фантика. Бинго! Шоколадку слопала я сама так быстро и так вкусно, что даже не заметила этого. Остерегайте беременных, голодных женщин. Они сожрут и не заметят. Бочки, ну, надеюсь, что это... Самое главное, чтобы это было про шоколадку, а не в коем случае про мужа, которому тоже достается, пока мы в тех самых интересных положениях. Однозначно, лучи поддержки и того, что у тебя все получится. И это как раз-таки тот период, когда нужно себе не доверять. Нет, себе доверять в этот период не стоит. Но однозначно позволять какие-нибудь вкусняшки и наслаждаться этим обязательно. Так, есть еще история. Он говорит, может быть, не совсем про дом и домашних, но все-таки. Когда-то давно работал приглашенным поваром на банкетах, и были такие случаи, когда ты весь день паришь, готовишь, что-то концентрируешь, в общем, делаешь сложные заготовочки, чтобы на следующий день сделать что-то вкусное. И вот после ночи приходишь, их нет. Спрашиваешь, где? Ребята, где мои заготовки? Никто не сознается. И потом ты просто понимаешь, что какой-нибудь практикант или помощник, убирая в холодильнике, просто все это дело выбросил, просто выкинул. Ну, конечно же, приходилось что-то придумывать срочно и выкручиваться. Но здесь я понимаю, что здесь детектив был серьезный. Кто из коллег это сделал? Так, ну, еще одна история. Говорит, здравствуйте, впервые вам пишу. Слушайте, очень приятно, что Оксана, очень рада вашей истории. Тем более, особенно, когда люди пишут впервые, это очень-очень классно. Он говорит, надеюсь, что писать можно сюда. Да, именно сюда, на наш WhatsApp 250037. Итак, история звучит следующим образом. Как-то собралась у нас компания на сплав по Гауи, на каноэ. Конечно, мы взяли и еду, и воду, приплыли на место, хорошо посидели, и наступило то самое утро. Надо кашу варить, ну и пить прям хочется всем. А воды остался всего литр, но не больше. Мы вообще не поняли, что произошло. Оказалось, девушка с нашей компании решила помыть голову и просто вылила 4 литра питьевой воды для того, чтобы навести ту самую красоту. Почему-то она решила, что

речной водой это сделать нельзя. Ну, голову помыть, ну, конечно, нельзя. Ну, вы что? Конечно, нужно питьевую из общака. Говорит, кашу мы не сварили, и остальные 6 часов, оставшиеся буквально литр, мы пили все очень бережно, словно кочевники в пустыне. Ну, да, друзья мои, такое тоже бывает, и я уверена, что здесь детективчик был еще ой-ой-ой. Я бы на месте девушки не сразу бы, наверное, сознавалась. 4 литра воды на то, чтобы стать вновь красивой для окружающих. Ну, представляю, насколько ей было сложно. Так, у нас есть еще время, поэтому смело присылайте ваши истории. Мы сегодня говорим про то, как кто-то что-то сожрал, кто-то что-то выпил то, что нельзя было, что было предназначено для мамы, для себя, для папы, для друзей. В общем, все эти истории наш WhatsApp 25037, те самые пищевые детективы, которые мы расследование проводили, пытались найти виновного и, скорее всего, находили лучшую историю, получит подарочную карту от Литона.

0: Сосед. На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тяккова евро 45. И зефир Лайма 4 вида 2,49. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
2: Mans, jo piemērs svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami. 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
6: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах, мебели для дома и сада, матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
8: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
10: Top, top, top!
11: Top Music. Песня из ТОП-20.

0: прилетела к нам. Понятно, что подарочная карта на сумму 30 евро в Лидо просто так на дороге не валяется. И это важно. Так, история из детства, пишет наша радиослушница. Итак, сейчас, секундочку, буквально. Это Линда, да, радиослушница. Она говорит, когда родители покупали что-нибудь вкусное, мы всегда по-братски делили это пополам с младшей сестрой. Она съедала свою половинку и свою долю сразу же, а я всегда прятала свою часть, чтобы съесть, ну, потом. Но когда наступало вот это вот потом, моего угощения на ужине уже не было. Сестра всегда находила его где-нибудь, где я его прятала. Говорит, и называла это интуицией, чутьем и проницательностью. Ну, то есть самый чуть нюха и понял. Да, я понимаю. Я тоже жила с младшим братом. И вообще всегда это делится, все всегда делятся вот как раз на те категории, которые сразу же поглощают все сладенькое, когда она досталась и попала в руки. И те, кто такие, а мне нужно будет на потом. Причем иногда бывает так, что ты свое такое съел, проходит какое-то время, и все, и ты смотришь, как старший или младший брат или сестра вот это вот все вот так вот поедает, типа, ты свое уже съел, а я сейчас хочу. Божечки ты мои, как же хотел связаться в драку в этот момент. Ну, в детстве можно было. Так, история от Натальи. Доброе утро. Поехали мы как-то на ночную рыбалку всей семьей. Разложили, обустроились, всю еду выложили на стол. Вечером приготовили шашлык, и муж такой говорит, не будем убирать стол, я все равно буду рыбачить всю ночь, если что, смогу все защитить. Он говорит, мы закрыли все крышечкой, фольгой, чтобы, ну, не было мух, вот, и различной другой тогда живности. Муж, конечно же, ночью уснул. Никакой рыбалки там не было. Он говорит, и утром такой сюрприз, у нас вообще еды не осталось. Оказывается, ночью, пока муж рыбачил, типа, да, но на самом деле спал, лиса все съела и понадкусывала все оставшееся. Оставили буквально только, наверное, нетронутые, только семечки у нас на завтрак. Вот такая история от Натальи, что тоже бывает. Совсем скоро мы примем решение, кто же получит тот самый приз. Еще несколько историй, у вас есть время дописать смело. Пока что я расскажу о том, что ожидает наших автоводителей, тех, кто выбрался в город для того, чтобы отправиться, может быть, на какое-то рабочее место в конце-то концов. Потому что по нашему офису выглядит, что все прям на удаленке. Такая погода, лето, июль. Ну, никого нельзя за это дело осуждать.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Ситуациях на дорогах. Пробки в Риге, как ни странно, в сторону Юрмалы уже наблюдается пробка, потому что большинство решило отправиться не в офисы, а куда-нибудь в другом направлении. На путепроводе Карля Улманегатова до 10 минут. На Лейлербес приходит на улице Каунтема небольшая 5-минутная пробка. На Бримибус перед Густава Земгала и на Лачплэш в районе улицы Сатаглас тоже зафиксирована небольшая пробка. Также на Лубанес в районе улицы Сахарова до 5 минут. Если ты заметил что-то на дорогах нашей стороны, обязательно об этом сообщи нам на наш WhatsApp 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: друзья, пришло время распределять подарки, а именно подарочная карта на сумму 30 евро в Лидо. Я знаю, что подарок долгожданный для многих, включая меня, честно говоря. А, кстати, мне вот приятно, вот коллеги, вот что значит Лидо? Вот мы их любим не за то, даже не за то, что там всегда вкусно, всегда классно, но вот за внимательность. Понимаешь, вот Никита уже тут пришел, Матвеев к нам тоже в гости, а сообщили, что нам подарочки принесли. Я не знаю, вот тебе как, достанется вот или нет, но мне точно сказали, вот спускайся, там что-то вкусненькое принесут. Я, кстати, выставлю обязательно в Инстаграм.
1: В этой ситуации можно не быть первым, можно быть быстрее, чем последний.
0: Вот, это нормально, это подходит, отлично, тем более, что пользуюсь моментом, что Эндрю вообще куда-то свинтил. На музыкальное мероприятие развивать и популяризировать топ-радио, а? Притянуто за уши.
1: Погнали.
0: Конечно же. Так, кстати, я тебе тогда расскажу. Мы сейчас раздаем подарки, теперь коротко про историю. Короче, история, которая мне очень понравилась. Я сейчас пытаюсь найти автора. Вы все потрясающие, все были классные, все супер. Но, короче, мы сегодня проводили такие, знаешь, вспоминали те моменты, когда мы проводили пищевые детективы, а именно, когда кто-то что-то сожрал.
1: Пищевые детективы.
0: Да. Вот кто съел мой завтрак? Я оставлял себе кусок торта. Кто его съел? Ну, естественно, детки, да, тут без этого никак. Но, короче, наша слушательница рассказала историю о том, как они отправились с компанией Пагауя на сплав. Там была и еда, и вода, все было закуплено, все было готово, говорит, на утро. Мы такие, раз, все, у всех людей сушняк, естественно, посещающий поход.
1: Гауя.
0: Да, осталось, говорит, и мы смотрим, говорит, а осталось только литр воды вообще на всю компанию, литр, говорит, вообще не больше. И оказалось, что одна из девушек, которая была в компашке, такая с утра подумала, ну что, мне нужно быть красивой, поэтому мне же что, помыть голову, то, что здесь река никого не интересует. Вот 4 литра питьевой воды на как раз-таки такие приблуды очень подошли, видишь?
1: Если ты городской житель, то на природу не езди просто.
0: Да, мне понравилась очень история Оксаны. Оксана, тем более, написала нам вообще впервые. Смотри, Оксана, видишь, надо было писать раньше, ты только сейчас написала, и подарок получаешь, подарочную карту на 30 евро. Я говорю всем спасибо, всем, кто писал все потрясающие истории. Спасибо еще раз. Говорим Лидо тоже огромное спасибо. Оксана,
1: ты что, одна весь утренний эфир лупасила?
0: А что делать?
1: Нормально, чувствуется.
0: В одно лицо.
1: Чувствуется,
0: да.
1: Что ты на взводе.
0: А если я на взводе, мои коллеги знают, лучше ко мне не подходить. Кстати, по поводу детективов пищевых, у нас тут тоже было в топ-радио. Тут, ой-ой-ой, короче, ну, все знают, что я сластенка, но не все до конца знают. Но у меня бывают такие, как, так называемые, такие утренние приливы. Это не про менопаузу пока что. Просто мне нужен срочно сахар, обязательно. И у нас, короче, были конфетки, которые стояли вроде как бы типа никому не нужные. Но на самом деле я по одной штучке трескала каждое утро. И тут, значит, я в порыве вот этого вот сахарного, короче, сахарной потребности. Начинаю искать этих конфет, а их нет.
1: Детектив Монпансье.
0: Да, и Эндрю такой, а он такой, знает уже все? Он такой, ой,
1: ну все.
0: Говорит, я пошел отсюда. Я, естественно, в рабочую группу. Итак, кто? Вот здесь, знаешь, с видео, да. Здесь были конфеты, кто сожрал, кто, чего, как. Короче, вообще, и тут спустя какое-то время, ну, естественно, никто
1: меня
0: не хотел.
1: Меня тут еще не было.
0: Не было тебя, да. И Сережка Литвин такой пишет, ну, Викусик сказала, что они никому вообще не нужны. Они уже засахарились, я, короче, их забрал. Ну, что?
1: В итоге ты обоим устроила легкую гильоте.
0: Я ничего уже даже не продолжала, а Сережка такой говорит, все, давай, чтобы вот эта женщина психованная вообще в нашем коллективе не поднимала такие вопросы, я прохожу, и вот эти конфеточки лежат на том же месте. Говорит, все, жри, говорит.
1: Величайший.
0: Да.
1: Так он мог бы упереться рогом, и да. Ничего бы ты не получила.
0: Да,
1: так?
0: И сказал, все, нету и хватит.
1: Повезло с коллегами.
0: Да, поэтому...

0: у нас самые потрясающие, самые заботливые, а я здесь токсик. Все, Никит, давай, целую, обнимаю. Ты ближайшие 2 часа, я так понимаю?
1: Да, да? Больше.
0: Еще больше? Чуть сколько? Больше.
1: Я пока не посчитал.
0: Ты не посчитал? Ну, только зарплату, наверное, свою, сегодня. Да, уже, наверное, посчитал.
1: Такие вещи я потом откладываю.
0: А, я тебя поняла, я тебя поняла.
1: Чтобы раньше времени ничего, никакую технику не купить.
0: Ага, вот это, пожалуйста, оформите кредит!

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

картинки, правильно? Ну, может, вы со мной и поспорите, но все равно радио — это прелесть, друзья. И, ну, просто задумайся, как это хорошо. Оказывается, например, я старше, скорее всего, чем ты. И, слава богу, так не скажешь, потому что меня же не видно. Понимаешь? Вот почему я радуюсь. Сегодня, друзья, сегодня пятница, и сегодня день, который идеально вписывается в лето. Посмотрите за окно. Сегодня у нас 17 июля, и... Время, когда даже самые талантливые работники прожаривают свою работу, снимают на видео, как блогеры прямо, и публикуют контент прямо в инсту. Ой, молодцы какие, видите? Мне вообще нравится, как люди в будни пашут на камеру, например, в спортзале, по выходным грузят рилзы с утренников всяких из фестивалей. Бог им судья на самом деле, ноль осуждения, это просто легкий комментарий, да. Сегодня сразу хочу сказать, у нас с вами очередное затяжное рандеву. За это время мы уже стали немного ближе друг к другу. Я вас не знаю, но я вас люблю. А еще я нахожусь под впечатлением от альбома Rolling Stones нового. И это мой основной посыл сегодня будет. И вот из-за этого моего вдохновения вообще не знаю, что сегодня будет вечером. Возможно, тряхну стариной, как Rolling Stones. Опять-таки, хорошо, друзья, что у радио нет картинки, и вы не увидите меня на утро.

0: радио.
1: Вау, ничего себе предложение. Стиральная машина на 9 килограммов с сушилкой 389 евро. Робот-пылесос Xiaomi X20 Plus 349 евро. Холодильник LG объемом 333 литра 389 евро. Касинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность.

0: Дельта Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булицепс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булицепс АБЦ.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в Мего. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кефир Балтайс евро 25 и маринованная тертая свекла 89 центов. Zem-Zem цены в Мего.
4: Прямо сейчас.
5: Прямо сейчас песни из топ 20. Это топ 20.
6: Место номер 12. 12-е.

На мужской голос. Она, кстати, вам всем привет и передает. Здорово, что мы с вами на одной волне. Рузанна сегодня отдыхает. Вы, стало быть, на работе, потому что время рабочее. Кем вы работаете, друзья? Вот вопрос. Правда ли, что после обеда в пятницу вы вообще никем не работаете? По факту есть такое? Надеюсь, вы своей кармой довольны, друзья. Потому что, вот, например, один мой друг говорит, я готов хоть уборщиком, если работать в Гугле. Ну и где он не прав? Я считаю, он прав, я просто не могу это доказать. А вообще, летняя работа, работа летом, я имею в виду,

абсурд, как я вчера пытался какую-то метафору подобрать. По-моему, это как скандинавская ходьба зимой, когда снег выпал. Ну, то есть, чего-то не хватает, верно? Напишите вашу профессию, друзья, на 250037. Точнее, давайте, знаете как? Давайте сделаем так. Фразу напишите про вашу профессию, мы угадаем. Фразу, которую говорит представитель вашей профессии. Знаешь, там, например, физик-ядерщик говорит: если я бегу, советую вам бежать быстрее. Ну, что-нибудь такое. Давайте различимся. 250037. Ну и если, например, если вы работаете, если вы берете на себя такую важную организаторскую деятельность, как если вы, например, инициатор встречи одноклассников или любые другие формы досуга проводите, во-первых, вам почет, а во-вторых, знаете ли вы, что, скорее всего, у ваших друзей есть в WhatsApp чат. Чат без вас. Топ-радио. All-time favorites.

Почёва одна провела, и это серьезная нагрузка. Это настоящий родильный Мельхиор. Мельхиор — это такая, так называется, большая, самая крупная винная бутылка, которая только существует. Теперь вы знаете. Да, что я хотел сказать? А, ну вот. Во-первых, на WhatsApp приходят сообщения. Я сейчас вам их почитаю. Гадать не стану, но некоторые вещи очень забавные. Кстати, не ждите меня, что я буду точно угадывать, потому что сотрудники эфира, как правило... Ну, я не хочу никого обидеть, но очень часто довольно тупые. Вот, значит, смотрите, первая фраза, из которой нужно угадать, кем работает Александр. Не знаю, у меня работает. Возможно, вы системный администратор, Саш. Возможно, потому что у них все всегда работает. А у тех, кого они администрируют, работает через раз, через молитвочку. Вот, что тут у нас еще? Пэт присылает загадку, каким я работаю. И здесь у него, значит, здесь у него пыточная, вы знаете, большая мясорубка железная, труба такая, с одной стороны запаяна, а может скотчем замотана, не знаю, но выглядит очень уверенно, выглядит круто. Посмотрим. Добываем здоровье прямо из природы при помощи маленьких питомцев. Но это что-то точно связанное с... А, все, я понял. Это, конечно, пчеловод, верно, дружище? Вы пчеловод. Потому что у вас на аватаре соты. Вот как я догадался. Анжела пишет: «Не навреди». Очень коротко, очень лаконично. Но здесь понятно, да? То есть вы, Анжела, не навредолог. Все логично. Смотрим дальше. Атис пишет: «Я мастер, а мастер чего? Попробуйте угадайте». Не догадаюсь. Но звучит очень уверенно. Если мастер, значит, скорее всего, учился в институте. Доброе утро. Пишет нам Рамуальд. Пишет фразу, не знаю, но факт такой. 1 сантиметр шва выдерживает от 400 килограммов. Слушайте, Ром, ну, получается, что вы кутюрье канатных тканей. Да? Шов канатом провел и 400 килограмм удерживает. Правильно? Ну, может, вы сварщик еще, но мне хочется верить, что скоро в моду обязательно войдут хорошие, красивые, нарядные кафтаны, сшитые такой толстой ниточкой, что 400 килограмм будет выдерживать. Мне кажется, совсем скоро мода придет именно туда. Вот, хорошо. Александр пишет: программист. Ну, почти, да, я почти угадал. Это про фразу «не знаю, у меня работает». Ребята, хорошо. В общем, в это время мы с вами утром здорово подразмялись. Чем вы занимаетесь, друзья? Пускай в пятницу у вас труды пройдут легко и прибыльно.

0: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratonu.

Ой, слушайте, ну хороший флешмоб мы с вами закрутили, ребята, да? Спасибо большое всем, кто откликнулся. Бородатый архитектор нарисует новый дом, а дизайнер интерьеры, чтоб жилось уютно в нем. Строитель очень скоро новостройку возведет, и уже на новоселье грузчик мебель нам везет. Все профессии нужны, все важны, все молодцы. Здорово, знаете, солидарность есть у нас с вами у трудящихся в солнечные дни. Я уже давно сделал вывод, что этим летом солнечные дни для слабаков. А вот основательно упахаться за это лето, вот это план фикс, друзья. Отдохнем, когда будет в Риге отвратительная погода. Благо там целых 9 дней, там выбирай, в какой день, на сколько уезжать. Были бы ресурсы. У нас на часах 10 часов и уже 40 минут. Прекрасный день распаковали, друзья. Я вас поздравляю. Top Radio. We love summer.

диджеями Шкин. Rave Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. В эту пятницу, 17 июля, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без существенных осадков. В Курземе температура воздуха до 23. Латгало-восточная Видзема до 26. Центральная часть страны до 27 градусов. Перемен направления ветра до 3.

Слушайте, давайте я, чтобы час нормально закрыть, расскажу историю про эксперимент. И он про разные профессии. В общем, люди разных профессий, представители разных творческих и трудовых течений, носили с собой пейджер. На протяжении недели им выдали пейджер, сказали, носите, но этот пейджер будет 8 раз в день подавать звуковой сигнал. Представь, у тебя пейджер, и он пикает. 2 раза утром, 2 раза днем, 2 раза вечером, может, ночью еще или как-то по-другому. Короче, 8 раз в день. И по этому сигналу вы должны записывать, чем занимаетесь, и оценивать уровень своего самочувствия по специальной шкале. Читаю дальше. Оказалось, что события, которые придают жизни чувство наполненности, чаще случаются с людьми именно что на работе. Вы представляете? А, соответственно, в выходные драйв и включенность ощущали всего 18% опрошенных. И это парадокс, потому что, с одной стороны, наши лучшие переживания связаны именно с работой, но при этом счастливы мы почему-то именно в пятницу, а не в понедельник. С другой стороны, в будни мы мечтаем о субботе, а в выходной, когда можно наслаждаться заслуженным отдыхом, у нас диван и сплошная обломовщина, друзья. Добро пожаловать в взрослый мир. Обожаю.

0: новым часом, человечество. Давайте начнем с новостей шоу-бизнеса. Только что в интернете прочитал, что певица Мадонна в молодости танцевала у Йосифа Кобзона в Кардебалете. Это не точно, но совершенно точно Леди Гага. Это без одной буквы город в Нидерландах. Помните, может, бывали. Пришлите оттуда открытку, если вы там. А Дженнифер Лопес делает столько приседаний каждое утро, что если сядет отдохнуть, то поребрик трескается. Вот и все новости шоу-бизнеса, друзья. Я предупреждал сегодня пятничное какое-то, наконец-то, хорошее настроение. Хочу признаться, эту неделю я ловил грустинку практически каждый день. И такое, согласитесь, немного досадное состояние. Думаешь, ну, это же людское. А потом я задумался о том, что есть же компьютер, есть там смартфон, всякие средства для радости. И получается, что раньше люди чаще стрессовали, потому что кому-то комп купили слишком поздно родители, а кто-то и вовсе всю молодость провел без смартфона. Это что такое? Что за жизнь? И они были поэтому более серьезными, эти люди. У них не было Brawl Stars. Но зато были коты, и даже государство всем предоставляло котов, если нужно, так сказать, не топили за хандру. На этих выходных будем топить за футбол. Там и инста пригодится, и коты дома у вас офигеют от хозяев. Испания, Аргентина, ну ничего себе, ничего себе. Я, кстати, в инсте подписан на Месси, поэтому напишу ему пару подбодрительных слов перед игрой. И Дженнифер Лопес тоже напишу, то, что давненько хотел это сделать.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 8. 8.

Как вы себя чувствуете, друзья? Есть ли пятничные вайбы? И вообще, вы знаете, что такое кино? Именно такие знания выдают в вас эстета. Мне тут недавно сказали, что в наши дни чтение — это маргинальное занятие. Хотя слово «маргинальное» откуда этим людям вообще знать? Конечно, там было другое слово, другое. Как шопер, например, лонгслив. Или с зонтиком ходить. Вот точно такие же повадки. Куда интереснее. Весь мир будет выходить за ручку с футболистами уже в это воскресенье. Вот это будет на хайпе, друзья. Помните, как в детстве было? Вот я Месси, а я Марадона, а я Роналдо. Тогда еще бразильский был в тренде. И я хотел сказать, вы знаете что по этому поводу? Я всегда ржу безбожно, когда команды в матче за третье место играют вторыми составами, потому что всем наплевать на матч за третье место, ну, откровенно. Типа как никто не смотрит, и ты такой, никто не смотрит, значит сразу горбиться начинаешь, потому что скучно, сразу самим собой становишься, нахамил прохожему, вот лицо осунулось, знаешь, такой скуф сразу. А надо же, знаешь как, надо как в детстве, вот помните в детстве, увидел тень, удивился, вот такой вайб. Или вертолет, например, увидел и так обрадовался, что кричишь, забери меня, вертолет! А вертолетер смотрит на тебя сверху и такой, да кто бы меня к тебе забрал? Я говорю, дети, я хочу к вам, я хочу обратно в детский сад. Не взрослейте, друзья, это ловушка. Top Radio. We love summer. Выпускайте внутрь.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее Verde Electronics.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RB Electronics до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах RB Electronics или на RB Vehicles LV и получаете подарок.
4: Севенбет. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu.

нужно сделать несколько признаний, друзья. Во-первых, я совершенно не секу в современной поп-музыке. Зато могу на память перечислить вам абсолютно все альбомы группы Wu-Tang Clan. Но мои знания скорее интуитивные. И вот эта песня всегда мне очень нравилась. А вчера я наслушался последнего альбома Rolling Stones, надеюсь, не последнего. Мику Джаггеру 82, он в потрясающей форме. Я бы даже рекомендовал к прослушиванию, если вам близка такая музыка. Часто бывает, что артист, которому уже преклонно годиков, ну, что называется, на авторитете катается. Нет, Rolling Stones отлично, отлично отработали. Почему рассказываю? Потому что эту песню, которую я только что сыграла, это была Леди Гага в таком мадонновском стиле. Вы, наверное, слышали мою рецензию, что мне нравится то, как Леди Гага косплеит в этой песне Мадонну. Так вот, эту песню, а еще весь альбом Rolling Stones, причем не один... И целый альбом Леди Гага «Mayhem», я прямо сейчас смотрю его страничку в Википедии, продюсировал, то есть контролировал запись и как где-то композитор, и как менеджер где-то. Эндрю Вот. Мне кажется, он совсем скоро будет на хайпе, потому что он продюсировал для Пола Маккартни. Тут недавно вышел, опять-таки, еще один большой альбом важный. А у Мадонны недавно вышел альбом Confessions 2. И в нашей фонотеке крутится песня Дэн Стирия. Короче, песню из альбома Мадонны, из альбомов Леди Гаги, а также Rolling Stones создавал один и тот же человек. Я имею в виду продюсировал. Поподробнее о том, что такое продюсировать, наверное, есть смысл поговорить чуть попозже. А пока что...

0: такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Завтра мы перейдем за эту черту.
3: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
2: Мне бы обратно вернуться, этого... ты же знаешь.
3: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить. Да.

0: рецепты вообще. Здрасте, вот мои документы, пожалуйста, вот вам. Идите и больше так не делайте.
1: Антибиотики работают.
0: Антибиотики работают немножко хуже по пятницам в субботу.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
4: Top, top, top! Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2 eiro 79 centi kilogramā. Un no 15. Līdz 20. Jūlijam plaša fileja ar ādu 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнотой.

0: Требешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля

следующей части нас с вами ожидает продолжение эфирного симпозиума, друзья. Так получилось, лето, время отпусков. Немного завидую коллегам.

Друзья, сегодня день, когда хитрые миксологи лечить готовы буквально всю, от СДВГ и тревожности до мании всевозможных и даже немножечко мазохизм, да? Спасибо им огромное. Пятничная, знаете, такая работа. Будьте осторожны, пожалуйста, да? Не злоупотребляйте здоровьем. Видел еще где-то в городе дают рэп-йогу под музыку группы «Кровосток». Мне понравилось описание. Поможем поймать дзен под треки, под которые это кажется наименее вероятным. Что называется, сомнительно, но окей. Какие у вас планы на пятницу, друзья? Я вот при удачном стечении обстоятельств сегодня буду лежать на тахте и ничего не делать. Я в этом контексте, я уже говорил, я в этом контексте чистый обломов. Пошел, поработал, вернулся, лег на диван. И так хорошо, если честно. Ну, самое ресурсное состояние. Как приятно в потолок смотреть, он такой белый. Мимо пионера пробегают, кричат: «Айда с нами! Пойдем в Гаштет!» А я отвечаю пионерам, как Раневская, друзья. Я в контексте пионеров чистая Раневская. Top Radio. We love summer.

Тем временем, если любите кино, как его любим мы медийщики, мы кино обожаем. В общем, имейте в виду, новый, первый, неправильно я начал. Короче, это новость, леденящая душу. Дело в том, что одной из самых травмирующих кинолент моего детства стала «Пятница 13-я». Толком не помню почему, но тогда слэшеры были в моде. Вы знаете, если вспоминать такие вот названия, я думаю, вы тоже не потеряетесь. Назовите свой любимый слэшер. Я сейчас по-новомодному произношу этот жанр, но все знаете, что такое «Пятница 13-я». Там был мужчина в красивой хоккейной маске, и, кажется, у него было мачете, очень убедительное такое. Вот, значит, студия А24, которая снимает самые смелые, крутые и успешные при этом кинопроекты, заявила о создании приквела, так называемого, «Пятница 13-я». Это предыстория, история, которая рассказывает предысторию «Пятницы 13-го», называется «Хрустальное озеро». А создатели обещают, друзья, полноценный слэшер. Но еще добавлю, что новая «Одиссея» действительно шедевр. Фильм стартовал на Rotten Tomatoes, это такой сайт с рецензиями, вы, наверное, в курсе, 98% свежести. Это новый рекорд в карьере режиссера. Даже «Интерстеллар» не смог добиться такого результата. Даже «Оппенгеймер», даже «Инсепшн», не побоюсь этого слова. В общем, серьезно все. Критики называют картину грандиозным и смелым эпосом с потрясающей визуальной частью, отмечая масштаб постановки и зрелищность. Но это сейчас штамп на штампе, верно? Я просто хотел сказать, что в этом фильме одну из ролей играет рэпер Трэвис Скотт. Вы представляете? И мне кажется, это так любопытно. Мне нравится Трэвис Скотт, поэтому я с большим удовольствием и так пошел бы. А тут плюс

0: Сосед. На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тяково евро 45. И зефир Лайма 4 вида 2,49. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале.

0: Дэнти Мински, Heaven on Your Mind. Робин Шульц, I am the PM. Карлита и Софи Таккер, Манхэттен. Все это ждет вас после короткой паузы на Топ-радио.
1: Когда Sky & More говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез.

Ребята, как вы себя чувствуете? Не устаю повторять этот вопрос. Важно, чтобы пятница была надлежащее самочувствие. Пожалуйста, пожалуйста, не забывайте о том, что лицевая мышца под названием резориус есть такая в организме человека. Подумайте о ней. Расскажу, где она находится. От когда улыбаешься, она как раз отвечает за натяжение твоего ненаглядного вот этого вот медового рта твоего. Резориус, мышца, которая отвечает за то, чтобы мы с вами улыбались. Надеюсь, она у вас в хорошем тонусе. Пожалуйста, не забывайте, ты настолько хорошо себя чувствуешь, насколько хорошо тренируешь, например, эту мышцу. Или, например, ножки. Откройте Инстаграм, там вам все расскажут о том, что ноги самые крупные, а стало быть, самые важные мышцы. Именно они толкают кровушку снизу, потому что, ну, кровь, она по всему телу идет. И в том числе и снизу она так вот протекает. И если у тебя хорошо развиты ноги, тогда она хорошо наверх поднимается. Я сейчас цитирую Инстаграм, друзья. Я не глубок в этой экспертизе. Просто хотелось бы рассказать о том, как живу, поскольку мы здесь... Ну, во-первых, это суперважная информация. Что-то в стиле Sims или Дом 2. Вчера поздно лег, сегодня рано проснулся.

утро стараюсь дом немножечко прибрать. Это часть моей ежедневной рутины. Во-вторых, почистил велосипед. На велике летом катаюсь. Впрочем, и осенью тоже. Вот. А еще у меня был спарринг. Натуральный Mortal Kombat. Против Sub-Zero. Если понимаете, о чем я говорю. Я, конечно, победил. Хотя это не точно. Вечером узнаем поподробнее. New Entry.

0: события, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Лидл. Стоит того.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Еще больше товаров по ценам Зем-Зем в Мего. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кефир Балтайс евро 25 и маринованная тертая свекла 89 центов. Зем-Зем цены в Мего.

что не сделаешь для хорошего настроения, друзья? Что не сделаешь? Сегодня у нас с вами полдень пятницы. И это, казалось бы, больше про положение стрелок на часах. Неправда. Это душевное состояние. Полдень пятницы. Где-то вот в середине лета, как в лучших песнях Валерия Меладзе. Друзья, восхитительный день. И я не шучу. Сейчас, смотри, вот у меня окно открыто в студии. Мужики, как дела? Нормально!

0: Вот видите, даже у них все здорово. Не отставайте, друзья. Прекрасное настроение — это наше кредо. Даже если иногда на душе скребут кошки, значит, есть чем. Да, совершенно верно. Хотя бы есть за кого порадоваться.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 6. 6-я.
0: В любой непонятной ситуации ставь X the base.

Сегодня в прокате стартует «Одиссея» Криса Нолана, и это большое событие. Самый дорогой его фильм, полностью IMAX. Впервые он за свою карьеру снимает все с настолько широким замахом, и правда, он к этому долго шел, поэтому вису ценю Крису Нолану, да. Я смотрел программу, где известный филолог Дмитрий Быков рассказывал о том, что гоголевские «Мертвые души» — это «Одиссея», только по-гоголевски. И если помните школьную программу, Чичиков — это такой вот хитроумный Одиссей, а Манилов — это сирена, который обволакивает сладкой ленью. Помните Манилова? Как они с Чичиковым вдвоем обнявшись гуляли-то по городу? А коробочка — это Цирцея, а Собакевич — это Полифем. Записывайте, вам смотреть кино. Я хочу, чтобы вы на киносеансе выглядели как настоящие эстеты. Да, и самый, мне кажется, классный твист — это, помните, у древних греков был хозяин ветров, который пустил ветры, вот это все. Чистый Ноздрев, понимаете? Вот. Ну и что характерно, Гоголь, он же свой второй том «Мертвых душ» сжег, у него не получилось написать вторую часть.

0: Ну и, соответственно, если в «Одиссее» Одиссей возвращается домой, об этом вся книжка, то у Гоголя Чичиков как бы в первой части домой не возвращается, а во второй части, может, и возвращается. Мы об этом никогда не узнаем.
1: Top Music. Прямо сейчас. Песня из Top 20.
2: Это Top 20. Топ-радио. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: Алексей Биа. Energy. Все, что необходимо, есть на ТОП-РАДИО!
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того!
3: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Pilva labi, iet kopā.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
7: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тяково евро 45. И зефир Лайма 4 вида 2,49. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Рэдифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.ru.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту пятницу. Сегодня, 17 июля, в Латвии преимущественно ясная погода без существенных осадков. Курсом до 23 градусов. Температура воздуха в Латгале и восточном Визме 26-27. В центральной части страны и столице до 27 точно так же. Ветер переменных направлений. Всего ничего. До 3 метров в секунду.

Новости искусственного интеллекта, друзья, куда без этого. 2026 год, и в Южной Корее каждый житель получит персонального помощника ИИ. Вау! Правительство запускает масштабный государственный проект, в рамках которого у каждого жителя страны появится собственный ИИ-ассистент. Ну, то есть, мало что изменится, но теперь это будет под патронажем, что называется, и в образовании, и в здравоохранении, и в финансовых сервисах, друзья. Ментальная разгрузка ожидает молодежь. Ну, что поделаешь, такие уж времена. Совсем скоро все поменяется настолько, но самое интересное, это то, что когда с тобой рука об руку, ежедневно твой ассистент, условный GPT, он безумно вежливый. И мне кажется, что молодежь начнет очень-очень вежливо разговаривать. И исчезнут из повседневного языка такие слова, как, я не знаю, в корейском языке есть ли аналог слова имба или, например, кринжатина. Нет, будет все сплошь верифицировано и здравомыслящее. Хорошо это или плохо, время покажет, но в целом в интересное время, друзья, живем. Совсем скоро нам с вами тоже нужно будет заводить личного искусственного интеллектуального помощника, чтобы он помогал нам, ну, во-первых, сортировать мусор, во-вторых, открывать консервные банки, в-третьих, вытирать пыль, ну и в-четвертых, конечно, писать симпатичным девчонкам в социальных сетях.

фанфариста, друзья. Как золото чемпионата мира. Хочется пожелать вам сегодня исключительного веселья и тотального...

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies!

Мне безумно нравится Мадонна. Именно в ее новом прочтении этот альбом просто замечательный. И задумался о том, как объяснить зумерам, какие артисты были у бумеров. Например, есть Ваня Дмитриенко, и он как Андрей Губин. Знаешь, вот эти песни себе и людям. Есть группа Кармен, в прошлом была, а сейчас Вайперс, которые именно привезли этот звук из-за границы и стали популярны вдвоем. А Мадонна? Что Мадонна? Мадонна, она и остается Мадонна. Она примерно как Надежда Кадышева, друзья. Может, это не самое удачное сравнение, но тем не менее, друзья. А в продолжение темы искусственного интеллекта

коротко расскажу. Попросил моего, Клодом пользуюсь, говорю: Клод, закончи нетривиально. Бесплатный сыр только, он пишет, дома. Тише едешь, не попадешь в аварию, отвечает. В тихом омуте скучно. Одна голова хорошо, а две весело. Ну и, наконец, самая потрясающая словесная химера, которую подарил мне мой искусственный интеллект. Чем дальше в лес, тем дальше потеряешься.

концерт Келвина Харриса. Одно из главных приключений этого лета. На расстоянии буквально одного захода в App Store, если еще не. Келвин Харрис, мой респект. После паузы заиграет Бекки Хилл.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля особые цены с Мего Дрогс. Свиные ребрышки в маринаде 5,49 и печенье Светлана

0: 5-49. Мега Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее Верде Электроник.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 18 июля. Бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,59. И молотый кофе Мэрилт 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.

Ну а теперь в завершении часа, для того, чтобы подытожить дистанцию, пройденную вместе с вами, огромное вам за это спасибо. Прямо сейчас хотелось бы поделиться самым сокровенным, и это будет совет от фитнес-тренера, который кажется мне самым лучшим советом, который когда-либо мог дать фитнес-тренер. Что мы с вами знаем про фитнес-индустрию? Это большая-большая система. И там много представителей, каждый по-своему проявляется. Сейчас расскажу вам крем де ля крем. Человек, который, ну вот прям, выдал базу. Слушайте внимательно. Если хотите выглядеть как я, то нет! Потому что я только и делаю, что ем, сплю и качаюсь. Делаю это на протяжении уже 20 лет. И вы хотите за 2 месяца достичь моих кондиций? Ха-ха-ха! Еще больше гоноты в следующем часе, друзья. До встречи там!

0: Часе продолжаем вместе оставаться, друзья. Это прекрасная новость. Давайте сразу договоримся. Если радио, то штоп-топ.
1: Да?
0: Никто не знает, как будет произрастать ситуация сегодня. Я имею в виду события, которые произойдут. Будем оптимистами. Обязательно что-нибудь классное случится. Но согласитесь, часто происходит что-то такое, чего прям не ожидаешь. И летом амплитуда этих событий гигантская. Например, сегодня пятница, которая начиналась, как и любая другая. Работа, может, какая-то социализация. И завтра нужно выспаться обязательно, потому что завтра суббота. Но что, если сегодня кто-нибудь из друзей внезапно подойдет к вам и скажет: полетели в Амстердам, полетели. Полетели в Брюссель или, может, в Мадрид. Я не знаю, но это предложение может застать вас врасплох. Такое бывает, что внезапно ты просто меняешь ход событий, что называется, ломаешь свою рамку, движешься туда, куда вот прям захотелось в моменте. И вот в этот момент хочется вам, друзья, пожелать, чтобы хватило оперативочки на то, что, вот, например, я уезжаю в отпуск, и я хочу, чтобы мой домашний питомец, условно говоря, котик, с голоду не помер, понимаете? Это естественное желание.

весьма, я бы сказал, объяснимая. И тогда вы обращаетесь к комьюнити своих друзей, своих знакомых, вы немного попадаете к ним в зависимость, потому что, ну, лишний повод быть хорошим человеком, чтобы были друзья, на которых можно положиться. А если нет, то вот смотрите, какая инициатива. В Мадриде бесплатный летний отель для комнатных растений открылся недавно, и владельцы комнатных растений едут отдыхать, а цветы, они проводят каникулы в специальном центре, где их бесплатно поливают и ухаживают за ними. Ну это ли не прелесть? Это что за бизнес такой? Единственное, смущает слово «бесплатный». Инициатива оказалась настолько востребованной, что все свободные места после открытия были заняты, и теперь организаторы временно приостановили прием новых растений. Дальше, я думаю, за деньги, друзья. Дальше за деньги. Вот так вот лето закончится, и дальше оно тоже будет за деньги. Немалые.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Мороженое «Айс» 35 центов. И питьевая вода 5 литров, только 65 центов. Зем-зем цены в Мего.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.

Судя по всему, оно перестало дуть щеки. Знаете, когда оно в зените, и потом еще на протяжении часа-полутора оно продолжает оставаться таким, знаешь, дозированным. Надо каким-то образом дозировать время, проведенное под солнышком. То под зонтиком, то под солнышком. То на спине полежал, то на боку. Ну, в общем, не мне вас учить. Вы опытные курортники. Прямо сейчас хочу напомнить о том, что солнечные ванны — это прекрасная профилактика абсолютно всех хворей. Ну а еще пока что загар остается в моде.

Кожа у человека, тем он аристократичнее, тем стало быть и привлекательнее. Это пока еще не вернулось, хотя сериал «Бриджертоны» прекрасно зашел на аудиторию. Стало быть, викторианская эпоха скоро снова даст о себе знать, и тогда, возможно, что-то поменяется. Но пока сегодня солнце, радость, лето, яркий пейзаж, солнце, море, Юрмала, пляж. Лелупа, круто!

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. В эту пятницу, 17 июля, в Латвии преимущественно ясная пляжная погода без существенных осадков. Температура воздуха до 23 градусов. В Курземе, в Латгале и Восточном Видземе теплее, 26-27, равно как и в центральной части страны. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду.

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratonu.

В очередной раз, уважаемые граждане, отдыхающие, курортники, если такие находятся у радиоприемника, напоминаю, три волшебные буквы. Вы 100% знаете их звучание, эти буквы SPF. Почему? Очень просто. Солнцезащитный крем помогает вам, помогает сохранить кожицу. Я бы даже сказал, шкурищу вашу, достопочтенную, на протяжении весьма-весьма долгого времени. Сколько вы планируете ею пользоваться? Как известно, другое не дано, поэтому не злоупотребляйте, пожалуйста, загаром. Вот лично от меня рецепт, как отдыхать. Ну, во-первых, на солнце особо много времени проводить. Ну, с друзьями, конечно, ты об этом не думаешь. Но если рационально человек, то поступай как я. С разбегу, на поту, в воду, бултых, со своими людьми срочно, быстро, четко, скоординированно проводите. Баба сеяла горох, обвалился потолок. Вылезли обратно, сели на велосипеды. Мокрую одежду на руль натянули и едете. И едете, как всадники апокалипсиса. Флаги уже есть. Осталось теперь только дачный поселок. Возвращайтесь и исследуйте мир вокруг себя. Все это с прибаутками, с книжицей, с интересными беседами. Ну и, конечно, про турник, друзья, не забывайте. Без таких штук лето неполноценно. Такое лето мы котируем. Купаться, друзья, велосипед, турник. Записали? Мало!

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Tā bija parasti Jāņu diena. Izdzēru pāris aliņus, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле ЦИПС АБЦ.

0: Диджей Мишкин. Relive Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
2: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Завтра мы перейдем за эту черту.
4: Черту ты перейдешь и так, и так. В любом случае,
3: мне бы обратно
4: тебе для этого...
3: вернуться. Да, ты да, же да. Знаешь. Ты же знаешь.
4: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить. Да. Потому

если вы все-таки, как и я, застряли в офисе и в ближайшее время не планируете ехать на пляж, то вот вам несколько рекомендаций. Вечером, когда вернетесь домой, для того, чтобы наверстать упущенное, ну, то есть другие, наверное, уже сбежали с работы, и сейчас, ребята, привет пляжникам! Мы с вами остаемся в офисе, и вечером я рекомендую вам посмотреть художественный фильм «Город Бога». Это бразильская драма, она в двух частях вышла, и это потрясающий фильм. Единственное, что надо понимать, фильм нелегкая прогулочка. Он про фавелы, там много постановочных разных сцен, которые могут показаться остросюжетными, но я все-таки думаю, что вы понимаете все дисклеймеры. Тут такая штука, что это не бразильский телесериал, там есть все свойственно Бразилии, но еще, кроме прочего, кроме остросюжетных моментов, там еще очень много природы, органики, вот эти веселые ребята с футбольными мячами создают колорит. Я прям серьезно говорю, давненько не смотрел. Их две серии, «Город Бога 1» и «Город Бога 2». Один называется «Город Бога», второй называется «Город мужчин». Разберитесь, пожалуйста, какая как называется, я вам тут могу только карты спутать, но первая серия была более драматичная, вторая более MTV попкорн, понимаете? Более смотрибельная. Я бы рекомендовал начинать со второй, потому что она мягче. А если совсем эстетика понравится, тогда можно и первую. Вот. Это рекомендация, с которой вы можете делать все, что угодно, друзья. Хотите, смотрите, хотите, не смотрите. У нас свободная страна. Просто поделился пляжными вайбами. Что касается моих планов на вечер, лично я планирую оказаться в Юрмале. Надеюсь, там мы с вами и встретимся. Удачного дня, до встречи, берегите себя, вы нам еще нужны. Top Radio. We love summer.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и кат локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тякова €45. И зефир лайма 4 вида €2.49. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Королева и кофе-вечериночка. Чем вы догоняетесь в эту пятницу? Может быть, 10 приседаний или 20 может помочь разогнать кровь и добавить энергии. Я понимаю, еще многие работают, а хочется какого-то драйва. Кстати, драйв. Вечерний драйв с 5, а сегодня с вами я, Артем Демьяненко, уже в дневную смену. Кстати, прислали мне тут описание музыкальной композиции. Я честно, мне любопытно, но я не могу понять, что это. Знаете, когда забыл название песни, забыл исполнителя, и вот просто описываешь примерно, что там есть. Кстати, в рамках дневной смены сегодня я бы с удовольствием выслушал ваши музыкальные предпочтения, да, только если вы помните название и исполнителя песни, и какую-нибудь одну песню из тех, что вы пришлете, наши радиослушатели, я выберу, вместе послушаем. Это по-любому должно быть что-то пятничное, энергичное, в формате топ-радио, да, так что смело поделитесь, чего вам, какую бы композицию хотелось для бодрости, для того, чтобы поскорее закончить этот последний рабочий день на неделе. Так что пишите свои песни, которые вы хотите.

часе, я думаю, в конце. Кстати, каждый час я поставлю одну композицию от какого-то слушателя, я знаю. Я всех их закину в колесо фортуны, и пускай уже это колесо выберет, так что время еще есть, ближе к концу часа. Первый трек поставим. Ну, а пока послушаем нашего участника из топ-20-ки уже сколько?

Фиго. Сегодня в 7 часов вечера узнаем, куда же двинулся этот трек. За прошлую неделю он плюс одну ступеньку сделал на 7-м месте. Люся Чеботина, новиночка. Если вчера я поздравлял всех, у кого зеленые глаза, сегодня сделаю это вдвойне, потому что сегодня день зеленых глаз и песня про зеленые глаза.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля особые цены с Мего Драукс. Свиные ребрышки в маринаде 5,49 и печенье Светлана 5,49. Мего Драукс для друзей дружеские цены.

Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

Never. Кстати, в следующем части тоже будет возможность. Один трек наших слушателей я выберу. Поехали. 2-5 на Late 37.

Да, колесо фортуны выпало на It's My Life Bon Jovi. Добавили мы еще Питбуля. Закончим час мы вместе с Bruno Mars и Roxette APT. И дневную смену продолжаем. Еще один час дневной смены. Ну а потом уже вечерний драйв. Я думаю, многие поедут в

занимаем стартовые позиции. Кто еще работает, я думаю, скоро пора заканчивать работать и отдыхать. Как настрой на эту пятницу? 2:05:37. Если уже где-то сложно проехать, тоже пишите. Дорожная информация актуальна.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио погоде этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода. Южный ветер до 5 метров в секунду, поэтому так и тепло. Температура воздуха на территории Курзема этим вечером от 22, местами до 26 градусов. Латгала 21-24, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 23, местами до 25 градусов.

Daisy Satisfy. Сразу после рекламы мы услышим Филат Фукара среди счастливых людей.

как и обещал, в этом часть тоже сыграю одну песню от слушателя. Напомню, это должно быть максимально по пятничному. Скучные треки не присылайте. Это оставим на понедельник. Энергично, весело, ну и, конечно же, в нашем формате, так что присылайте. Под конец этого часа тоже закину все это в колесо фортуны, и пускай оно выберет счастливчика и тот самый трек. 2-5-0-37, также для ваших приветов поздравлений. Филатов и Карас, продолжаем среди счастливых людей.

0: многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky and More. Sky and More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Šo vasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того!

0: Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Еще больше товаров по ценам Зем-Зем в Мего. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кефир Балтайс евро 25 и маринованная тертая свекла 89 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir Mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50%.

0: многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Завтра мы перейдем за эту черту.
3: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
2: Мне бы обратно вернуться, этого... ты же знаешь.
3: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
2: Да.

0: Ты вообще, здрасте, вот мои документы, пожалуйста, вот вам. Идите и больше так не делайте.
1: Антибиотики работают.
0: Антибиотики работают немножко хуже по пятницу в субботу.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буня Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопической штангой и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буня Цимс АБЦ.

0: на этот вечер.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Радио погоде этим вечером в Латвии. Преимущественно ясная погода, без осадков. Южный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 22 местами до 25 градусов. Латгалы 21-24. В Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 22 местами до 25 градусов.

0: программе, куда я закинул все треки от слушателей, выбрал его песню. И в этом часе это Джиган, Артик и Асти, «Не лето». У нас уже середина лета и худи.
1: Давид Осин, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее в РД Electronics.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах РД Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

Давайте сразу с кофе начнем вечерний драйв с крепкого эспрессо. Может быть, не очень крепкого. Сколько вам надо, чтобы взбодриться? Добрый вечер! Мое официальное время началось. Вечерний драйв. С вами я, Артем Тимьяненко. Пятница! 2:05:37. Наш WhatsApp. Поехали!

0: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее в РД Электроник.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на РД Vehicles LV и получаете подарок.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
4: Sezonas preču izpārdošanas.

0: Sagatavojies tavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность.

Напомню, температура воздуха этим вечером на территории Курзаму от 22 местами до 25 градусов, Латгалы 21-24, в Земгалы, Видзима, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 22 местами до 25 градусов.

Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Radio Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Островном мосту от Луца в Саладульце Телц, также Улманя Гатва от Вациеша до Венебас Гатва на Лепаес от Маропес до Атфута, Золи туда от Грамсдас до Ростокас, Волдемара от Кипсала до Слокас и на Бривебас от Лелвардас до Шмерли движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее в РД Electronics.

0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получайте подарок.

0: grami 2,69 eiro. Rimi.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
5: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Мороженое Айс 35 центов. И питьевая вода 5 литров, только 65 центов. Зем-Зем цены в Мего.
7: Vai esi gatavs dragreisam?
8: Lakībet dragreisa festivāls no 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils lidostā. Eiropas un Skandināvijas ātrākās dragreisa automašīnas. Skaļākie motori. Lakībet aviešaus ar drosmīgiem kaskadieriem un elpu aizraujošiem motolēcieniem pāri lidmašīnai. Biļetes aula.lv.
9: Atgādinām. Azartspēles ir atļautas no 18 gadiem.
10: Vaš atteikušos reģistru meklē registrs.laui. .gov.lv.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: Утро начинается не с кофе, а с них.
13: Завтра мы перейдем за эту черту.
14: Черту ты перейдешь и так. В любом случае,
13: мне бы обратно вернуться. Ты же знаешь.
14: Эту грань, которую ты перейдешь.

0: ты вообще? Здрасте, вот мои документы, пожалуйста, вот вам. Идите и больше так не делайте.
1: Антибиотики работают.
0: Антибиотики работают немножко хуже по пятницам в субботу.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: пятницу.
1: Дорожную информацию представляет «Евролом».
2: Радио «Дорожная информация». Улмане Гатва от Вацеша до Венебас Гатва. Также Канцем от Балужа до Дрейлиню. На проспекте Вецатю от Скую до Эмас пробка. И Валдемара от Кипсела до Слокас движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250-37.

Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до

0: 50%.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock –

Пускай не выпендривается, Карин, вы все слышали? Давайте на Мальту отправимся, там тоже жарко, хорошо. Какие у вас планы на пятницу? 2-5-0-37, X-The Base и Мальта.

0: 480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля особые цены с Мего Драукс. Свиные ребрышки в маринаде 5,49 и печенье Светлана 5,49. Мего Драукс – для друзей дружеские цены.
3: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
5: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио погодь завтра в Латвии в первой

Да, они и до центральной части страны дойдут, а к вечеру уйдут и в восточную часть страны. Ветер завтра будет юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзума от 21 градуса на Курзумском побережье, местами до 26 градусов. Латгала 24-26. В Земгала, Видзима, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 25, местами до 27 градусов.

Hey, дай-дай! Ну что, в рамках вечернего драйва я вам говорю до свидания. Сегодня прям марафон какой-то. Потому что я с вами еще немножко пообщаюсь в рамках топ-20. Поскольку Сергей отдыхает, ему отдельный привет. Да, сегодня и дневная смена. Я с вами провел и вечерний драйв, как обычно. Еще немного в топ-20 пообщаемся. Классной пятницы, суперских выходных. И до встречи. Пока. В вечернем драйве мы встретимся в понедельник.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

Добрый вечер. В эфире ТОП-20. 20 самых популярных песен недели, выбранных именно вами. И сегодняшний выпуск обещает быть очень интересным. Это последний ТОП-20 июля, а значит, до подведения итогов месяца остается всего

Одна неделя. Уже совсем скоро мы узнаем, какой хит станет главным саундтреком второго месяца лета. А пока новая борьба за вершину. По статистике сегодняшнего вечера нас ждет настоящий движ. Сразу 9 песен идут вверх, 7 теряют позиции, 2 композиции смогли удержаться на своих местах и, конечно, 2 новинки готовы заявить о себе и вмешаться в борьбу за самые высокие строчки. Но прежде немного о тех, с кем мы сегодня прощаемся. Из нашего чарта выбывает Леонид Руденко с песней «Дача». Несмотря на то, что трек провел в топ-20 всего 2 недели, он успел

0: А еще сегодня мы говорим спасибо диджей Жуков и хиту «Одинокий голубь». За 12 недель в нашем чарте песня успела подняться на самую вершину и стала одним из самых успешных русскоязычных треков этого сезона. Но музыкальная история продолжается. Кто сегодня приблизится к лидерству? Кто удивит самым мощным рывком? И смогут ли новички сразу навязать борьбу фаворитам? Начинаем новый выпуск «Топ-20». Поехали!
1: Двадцатка самых популярных хитов Топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер

0: Неточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Предложение супервыходных в Лидл с 18 июля. Бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,59. И молотый кофе Мэрилд 500 грамм 5,99. Лидл стоит того.
2: 1 un 2 augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
3: Arī tu?
2: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
3: Nekad.
2: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēju distance.
3: Pievienojies!
4: Еще больше товаров по ценам Зем-Зем в Мего. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кефир Балтайс евро 25 и маринованная тертая свекла 89 центов. Зем-Зем цены в Мего.
5: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, šķērsvītra piesakies.

0: Джемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Только 3 дня с 16 по 18 июля в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Издин, Сенселис, Кларан, Бионики и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас.

0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля особые цены с Мего Драукс. Свиные ребрышки в маринаде 5,49 и печенье Светлана 5,49. Мего Драукс – для друзей дружеские цены.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona,

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Друзья, привет, это Александр Попов, и в этот пятничный вечер вас ждет очередной выпуск моего радиошоу Interplay на Топ Радио. Всем приятного прослушивания.
1: Interplay Radio Show. Top Radio.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.